0: 674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F
1: The Dusty Ambassador habe ich ihn heute genannt. Ich habe in der letzten Zeit viel Musik gehört, die man unter Afrobeat zusammenfassen würde. Also Afro-House, Afro-Jazz und Afro-Pop oder Afro-Disco. Ich wollte diese neue Leidenschaft mal in einem Mixset verwirklichen. Und was jetzt folgt, sind einige Tracks, die ich wirklich lieb gewonnen habe. Das geht tatsächlich von